0: Música que permanece aferrada en tu memoria. La música de Continente. Una radio especialista en retro música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,